Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио Монте-Карло.

ваш безупречный вкус в музыке. Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
4: «Монте-Карло».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Don't Be Cruel» была написана автором песен Отисом Блэквеллом в 1956 году и отдана Элвису Пресли за 50% авторских отчислений. Вначале Блэквелл не очень хотел расставаться с половиной гонорара, но издатели убедили его, что в исполнении Пресли песня «Don't Be Cruel» принесет очень хорошую прибыль. К 1961 году сингл был продан тиражом более 6 миллионов копий. Для сравнения, Отис Блэквелл вначале продавал свои песни по $25 за каждую.
0: Элвис Пресли, «Don't Be Cruel».
2: You know I can be found sitting home all alone.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Фрэнк Синатра.
4: Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камфорд. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
3: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Прием детского лора со скидкой 30%.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Хайнань продолжает стремительно набирать популярность у российских путешественников. За первые полгода китайский остров посетили 378 тысяч туристов из России, что на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно впечатляющими оказались результаты июня. За месяц на Хайнань приехали более 70 тысяч россиян. Это на 73% больше, чем год назад. Более того, по итогам июня остров впервые обогнал Таиланд по числу российских туристов. Таиланд за этот же период принял 65,5 тысяч путешественников из России. По данным туристических властей Хайнаня, россияне сегодня составляют почти 38% всего иностранного турпотока на остров, а в июне их доля приблизилась уже к 46%. Власти региона рассчитывают, что по итогам года Хайнань примет около 700 тысяч российских туристов, и текущая динамика показывает, что эта цель вполне достижима. Несмотря на растущий спрос, отдых на острове остается относительно доступным. В июле стоимость пакетного тура на двоих с перелетом начинается примерно от 148 тысяч за неделю, а при раннем бронировании можно заметно сэкономить. Туроператоры предлагают осенние поездки в пятизвездочные отели по цене от 109 тысяч на двоих. Эксперты также отмечают, что интерес к направлению продолжает расти.

предварительным прогнозам, этим летом спрос на Хайнань увеличится еще примерно на 30%, а многие уже бронируют поездки вплоть до февраля. 20 мая официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что власти приняли решение продлить безвиз для россиян до 31 декабря 2027-го. Российская сторона заявила о зеркальном решении.

0: ему на суточно.ру.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Власти Нидерландов официально объявили о дефиците воды из-за аномальной жары. Причиной кризиса стала затянувшаяся засуха, охватившая всю Европу. Из-за отсутствия осадков уровень воды в европейских реках, прежде всего в Рейне, упал до критических отметок, в то время как спрос на водные ресурсы продолжает стремительно расти. Правительство королевства уже приступило к экстренным мерам. В регионе корректируют работу плотин, задействуют аварийные насосы и ограничивают забор воды из грунтовых источников и каналов. Решение в первую очередь ударит по фермерам, которым местные власти полностью запретят орошение полей. В Иране зарубежную недвижимость Трампа объявили законной целью. Заявление распространила пресс-служба КСИР. В нем говорится о принадлежащих американскому лидеру элитных гольф-клубах и небоскребах, расположенных в Эмиратах и Саудовской Аравии. В частности, об отелях и высотках в Дубае, Джидде и Эр-Рияде. Ситуация в регионе резко обострилась в начале июля после возобновления активных боевых действий между США и Ираном и срыва мирных переговоров. Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан. Доля просрочки по таким кредитам минимальная, составляет менее 1%, поскольку заемщики дисциплинированно вносят платежи. Сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает удерживать высокие показатели ввода жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего за последние годы строительная отрасль выросла на 34%, а сейчас в ней занято около 13 миллионов человек, что составляет почти 18% от общего числа работающих россиян. Россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета «Метро», рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 000 000 рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18% до 957 тысяч. В марте он немного снизился на 3%, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. Вместе с тем снижалась средняя процентная ставка по всем выданным кредитам. Власти Ростовской области заявили о резком росте числа молодых школьных учителей. Об этом рассказали в правительстве региона. «Мы фиксируем устойчивый интерес выпускников к профессии педагога. За последние 5 лет план приема увеличился на 28%, специальность становится привлекательной для молодежи», подчеркнул замгубернатора Андрей Фатеев. За последние 3 года в донских школах стабильно увеличивается количество преподавателей в возрасте до 35 лет. По словам чиновников, сейчас новым специалистам необходимо уверенно владеть цифровыми технологиями, уметь работать с электронными журналами и образовательными платформами. Для закрепления результата эксперты предложили разработать единый подход к подготовке будущих студентов. Это поможет местным школьникам осознанно выбирать карьеру преподавателя. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и плюс 28. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских дорог оценивается в 2 балла, дороги почти свободны. Незначительные сложности возможны сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Ларина до проспекта Ленина, в обратном направлении от проспекта Ленина до улицы Нансена и на Дачной от Таганрогской до улицы 56-й армии. Время преодоления вышеназванных заторов не превышает 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Певица Кеша рассказала в подкасте «Las Culturistas», что собирает человеческие зубы. По словам артистки, в ее коллекции уже более 1000 зубов, большинство из которых ей прислали фанаты. Кеша поделилась, что странное увлечение появилось у нее после того, как у ее ребенка выпали молочные зубы. Певица оставила зубы себе и решила сделать из них украшения – ожерелье, серьгу, пояс и корону. Затем артистка начала коллекционировать зубы, по ее словам, потому что это немного пугает гетеросексуальных мужчин. Кеша призналась, что начала размещать зубы по всему дому. Певица сохраняет не только человеческие зубы. В ее коллекции есть и кошачьи, доставшиеся Кеше от ее любимых питомцев. Кеша продолжает пополнять свое зубное собрание. Она призвала поклонников не выбрасывать зубы, а отправлять их ей. «Я поп-звезда, и мне нужны ваши зубы», — подчеркнула она. Энн Хэтэуэй хочет, чтобы ее дети были похожи на Тома Холланда. Об этом она сказала в интервью. Энн и Том снялись вместе в «Одиссее» Кристофера Нолана и сыграли мать и сына, Пенелопу и Телемаха. У актрисы сложилось приятное впечатление от взаимодействия с коллегой. «Как мама в реальной жизни, я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том – это сын мечты», – призналась она. «Но еще мне просто очень нравится Том», – сказала Хэтэуэй. Она добавила, что ей также нравится ее коллега по фильму Мэтт Дэймон, который играет короля Одиссея. Премьера «Одиссея» в мировом прокате состоялась 17 июня. В картине также снялись Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарли Стерон и другие. Недавно Нолан рассказывал, что при создании ленты вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Особенно на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею».

0: «Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
1: Знаменитый российский путешественник, писатель, художник и священник, человек, трижды побывавший на Северном и однажды на Южном полюсе, покоривший самые высокие горы всех континентов – все это Федор Конюхов. В 21 веке он установил целую серию рекордов. Пересек Тихий океан на веслах за 5 месяцев и 7 дней, Атлантику за 46 дней, в одиночку на яхте в четвертый раз обошел вокруг света, а однажды облетел Землю на воздушном шаре всего за 11 суток, установив рекорды дальности и скорости. Останавливаться Конюхов не собирался. Во время одного из походов на веслах у мыса Горн он попал в сильный многосуточный шторм и, чтобы выжить, пристегнул себя к лодке. Все было не зря. В итоге он стал первым в истории человеком, прошедшим на веслах от Новой Зеландии до мыса Горн. К слову, именно на весельной лодке Федор Конюхов отправился в свою самую первую экспедицию. В 15 лет он пересек Азовское море. Позже Конюхов стал членом Союза художников и Союза писателей, выпустил несколько книг и дневников, в том числе историю открытия Антарктиды. А получив духовный сан, он стал протоиереем Русской Православной Церкви. Но почивать на лаврах рано, считает неутомимый путешественник. И сегодня Федор Конюхов продолжает строить амбициозные планы. Среди них беспосадочный перелет из Мурманска на Чукотку на аэростате и переход на собачьих упряжках от Уэлена до Тикси. Оба проекта претендуют на мировые рекорды в своих категориях.
0: Нескучное путешествие на радио «Мурманск».

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше. Потому что все начинается с Ашан.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июня.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
8: Вернем

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В ленте.
4: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Иран призвал хуситов заблокировать Красное море в случае удара США по энергосистеме. Йеменские повстанцы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, который называют воротами в Красное море. По данным Bloomberg, после открытия Ормузского пролива именно через этот маршрут проходит около 7% мировых поставок энергоносителей, включая большую долю экспорта Саудовской Аравии. В США ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов. Ограничения коснутся и участников программ по обмену, говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности. Ведомство отменило прежние правила, которые позволяли находиться в стране без временных лимитов до тех пор, пока человек учится или работает на зарубежные СМИ. Теперь Вашингтон вводит фиксированные сроки для иностранных репортеров до 240 дней, после чего визу придется продлевать. Гражданам Китая этот период сократили до 90 дней. Иностранным студентам срок пребывания ограничили длительностью обучения, но не более 4 лет. Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. Сегодня Совет рассмотрит закон, который закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка». Новый вид трудовых отношений предлагают ввести для студентов и выпускников. Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать ему в работе будет наставник. При этом испытательный срок устанавливать не будут. Закон должен сделать правила стажировок более понятными и защитить права молодых специалистов. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с 1 марта. В Ростовской области резко вырос спрос на услуги промоутеров. Аналитики отмечают, что подростки все чаще выбирают на лето подработку в сфере курьерской доставки, промо-акций и раздачи объявлений. При этом в Ростове промоутерам готовы платить больше, чем в Краснодаре. По данным специалистов, на юге количество вакансий по раздаче объявлений для кандидатов от 16 лет увеличилось более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом 25-го. Средний доход за одну смену составляет 3700 рублей. На втором месте по популярности оказались промоутеры. Число таких вакансий выросло на 28%, оплата за смену оценивается в 3600 рублей. В самой области спрос на промоутеров увеличился на 92%, а ставка за смену достигла 4300 рублей, что на 80% больше прошлогодних показателей. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и плюс 28. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Шабалдаево, площади Народного ополчения и Стадионной, от улицы Цезаря Куникова до Комсомольской площади, на Малиновского и Всесоюзной, от 2-й Краснодарской до Портовой и на проспекте Шолохова от 14-й линии до Верхней Нольной улицы. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский экоквартал». Бизнес-класс, школа и

0: запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. На сайте сети кинотеатров AMC появилась информация о продолжительности новой экранизации «Обители зла». Согласно обновленным данным, хоррор Зака Крегера будет идти 1:35. Таким образом, предстоящий перезапуск станет одной из самых коротких полнометражных экранизаций франшизы. Режиссер ранее рассказывал, что делает ставку на напряженный темп повествования и атмосферу классических игр Capcom, избегая затянутого хронометража. Главные роли в фильме исполнили Остин Абрамс, Пол Уолтер Хаузер и Зак Черри. Премьера новой «Обители зла» запланирована.

На 18 сентября. Команда, стоящая за одним из самых заметных научно-фантастических сериалов последних лет, берется за новый масштабный проект. Hulu разрабатывает экранизацию графического романа Корана Шадми «Шифтер», над которой работает звезда разделения Адам Скотт и сценаристы сериала Эзра Клейтон Дэниелс и Элли Хорн. Сюжет развернется в недалеком будущем, где существует запрещенная технология мгновенного изменения внешности. Вокруг нее формируется подпольный рынок специалистов, способных превратить человека в любую другую личность. Главная героиня Роза становится одной из самых востребованных шифтеров, однако постепенно понимает, что постоянная смена чужих лиц может заставить ее потерять собственную идентичность. Адаптацией графического романа занимаются Дэниелс и Хорн. Последний ранее работал над сериалом «Ходячие мертвецы» и «Мертвый город», а также входит в команду продюсеров третьего сезона «Разделение».

0: mundo so they can mourn. Suis-moi pas, suis-moi pas, je te séduirai.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Клятва.
3: Потеря памяти – один из самых удобных кинематографических поворотов. Какой еще прием способен так лихо закрутить сюжет и создать интригу? Но в то время как большинство фильмов, основанных на амнезии главного героя, как правило, выдуманы, есть киноистории, которые произошли в реальности. Одна из самых известных – фильм «Клятва» режиссера Майкла Сакси. В центре сюжета молодая пара, чья жизнь меняется после аварии. Героиня теряет память и не узнает собственного мужа. Ему приходится не просто заботиться о ней, а заново выстраивать отношения и, по сути, снова влюбить ее в себя. В основе фильма реальная история Кима и Крикет Карпентер. Они поженились в 1993 году и всего через 10 недель после свадьбы попали в серьезную аварию. Крикет провела несколько месяцев в коме, а когда пришла в себя, не смогла вспомнить последние полтора года своей жизни, в том числе свадьбу и своего мужа. Киму пришлось заново завоевывать ее доверие. Он был рядом, рассказывал об их прошлом, показывал фотографии, пытался вернуть хотя бы часть воспоминаний. Впрочем, память так и не вернулась. Но их отношения сложились заново, уже на другой основе. В 1996 году супруги обновили свадебные клятвы, а позже у них родилось двое детей. Фильм заканчивается счастливо, а вот реальная история оказалась не столь безоблачной. Спустя 25 лет брака пара Карпентеров рассталась из-за неверности Кима. При этом Крикет, когда ее спросили, верит ли она по-прежнему в любовь, ответила с улыбкой: «Верю».
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Это «Мир привилегий», Т2 Selection, премиальное такси, доступ в бизнес-залы аэропортов, особые предложения в ресторанах. Т2 Selection – ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово,
7: но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
16: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
18: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
19: Бобби Дервин. Beyond the Sea.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Бон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике «Счастливый взгляд» все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: работать с 20 июля. По словам Сергея Аксенова, правительство завершает проработку соответствующего поручения Владимира Путина. Крымский полуостров столкнулся с серьезным дефицитом горючего, из-за чего на местных заправках были введены ограничения. Поводом для запуска механизма господдержки стал резкий рост розничных цен из-за усложнения логистики поставок. Минэкономразвитие определило первых участников реестра цифровых платформ. В перечне 12 ресурсов, 11 из которых крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы, включая такси и сервисы доставки. В их числе Авито, Озон, Wildberries, LaModa, а также ключевые сервисы Яндекса. О них распространяется требование нового закона о платформенной экономике, вступающего в силу с 1 октября. Полноценный запуск реестра намечен на осень. Попавшие в него компании будут обязаны жестче проверять контрагентов, идентифицировать продавцов через госинформресурсы и контролировать обязательную маркировку товаров. Перечень будет дополняться. За первые полгода в Ростовской области сдали более 1 138 000 квадратных метров жилья, что на 5,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В июне застройщики ввели в эксплуатацию 232 000 квадратных метров, что уступает прошлогоднему июню сразу на 13% или 35 500 квадратных метров. Примечательно, что до этого два месяца подряд жилищное строительство уверенно росло, так что июньский спад прервал положительную динамику. При этом область по-прежнему входит в число лидеров по стране. По общему объему сданного жилья регион стабильно удерживает 7-е место. Сегодня Софет рассматривает закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание под звездочкой. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, без осадков и плюс 28. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый загруженный отрезок – Всесоюзный от проезда под железной дорогой до Портовой. В этом случае вы простоите около 10 минут. 5 минут потратите на Нансена-Юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина и на Красноармейской от переулка Семашко до проспекта Соколова. Ну и придется немного сбросить скорость на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Здесь вы простоите около 3 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Российских туристов в странах Персидского залива призвали быть осторожнее из-за эскалации в регионе. Соответствующее заявление появилось на сайте МИДа. В связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива призываем российских граждан соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за оповещениями, предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и загранпредставительств России, говорится в публикации. Также туристам посоветовали не посещать потенциально опасные районы и держаться подальше от военных объектов. При возникновении угрозы ракетных ударов или БПЛА следует быстро укрыться в безопасном месте. Туристка, впервые побывавшая в Крыму, поделилась впечатлениями об отдыхе в Алупке в конце июня. По ее словам, курорт порадовал красивой природой и видами, однако с пляжным отдыхом возникли сложности. Главным разочарованием стало расстояние до моря. До моря обещали 350 метров, а по факту до пляжа около километра, рассказала путешественница. По ее словам, пройти к берегу напрямую мешают кустарники, камни, заборы и самострой. Также туристка отметила, что на пляжах Лягушка и Черный Бугор были заметны следы майского выброса мазута, поэтому отдыхать приходилось на городском пляже возле Воронцовского парка. Там, по ее словам, чисто, есть пляжная инфраструктура и рядом классное кафе. Приятным бонусом стали дельфины, которых можно было наблюдать практически ежедневно. Среди минусов путешественница также назвала отмену части экскурсий, не работающую уже несколько лет канатную дорогу на Айпетре. При этом такси, по ее оценке, работает хорошо, а стоимость поездок остается доступной. Природа великолепная, в общем, Алупка — это про трекинговый отдых, но не как не пляжные, резюмировала автор отзыва.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Нэт Кинг Коул. Певческая карьера Нэта Кинга Коула началась благодаря случаю. В 30-е Нэт играл на пианино в одном из клубов в составе своего трио. И тут один из посетителей, видимо, VIP-гость, попросил исполнить «Sweet Lorraine». Коул уточнил, что он не певец, но менеджер клуба убедил его спеть-таки для постоянного клиента. Вот тогда-то неофициально и началась вокальная карьера Нэта Кинга Коула.
0: Нэт Кинг Коул. Let's face the music and dance.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Реклама. Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.
2: We're up all night to get lucky.

0: Реклама.
1: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Лишь 37% российских мужчин в возрасте от 18 до 27 лет сразу прекращают общение в дейтинге, если не видят в нем перспектив. Об этом говорится в новом исследовании. С возрастом мужчинам становится проще завершать бесперспективные знакомства. Среди опрошенных в возрасте 28-38 лет контакт сразу прекращают 45%, а среди мужчин старше 39 – 47%. Женщины оказались более решительными. Больше половины респонденток заявили, что прекращают знакомство, если не видят у него будущего. Чаще других так поступают женщины от 39 до 50. Главной причиной, по которой россияне продолжают бесперспективное общение, стал страх обидеть собеседника. В разных возрастных группах этот вариант выбрали от 44 до 57% участников. На втором месте оказалась надежда на то, что ситуация изменится, на третьем – нежелание снова возвращаться к поиску партнера. Около половины опрошенных продолжали переписку, даже понимая, что она зашла в тупик. Участникам с опытом психотерапии было проще отказываться от неподходящих знакомств. Среди женщин от 39 до 50 лет каждая пятая отметила, что благодаря терапии научилась легче говорить «нет» и выходить из отношений. При этом женщины чаще мужчин сталкиваются с усталостью от дейтинга. 3 из 4 россиянок от 18 до 27 хотя бы раз за последний год сознательно делали перерыв в знакомствах, главным образом из-за повторяющихся диалогов и усталости от поиска партнера. Другой недавний опрос показал, 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Оказалось, что для большинства женщин первый отпуск – это прежде всего проверка отношений, где они могут увидеть первые красные флаги.

Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
5: Реклама.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
2: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. На Сахалине двух медвежат, которые около месяца выходили на федеральную трассу и просили еду у водителей, отловили и выпустили в дикую природу. Около месяца они выходили на федеральную трассу в районе Венского, затем подходили все ближе к ногликам, к горелому ручью, недалеко от реки Джимдан, где привыкли брать еду у проезжающих и проявляли повышенный интерес к людям. Люди не только подкармливали животных, но и специально приезжали ради фото и видео. Это создавало опасность для обеих сторон. Одного из медвежат едва не сбили, другой укусил человека за палец. Операция по отлову заняла около 3 часов. Специалисты агентства лесного и охотничьего хозяйства, Наглинского лесничества, Сахалинского зоопарка и госавтоинспекции действовали под строгим контролем ветеринаров. Затем медвежат вывезли в отдаленные охотничьи угодья, подальше от дорог и поселков, и выпустили. Первым поймали самца, но он почти не боялся людей и машин из-за привычки к подкормке. Самка оказалась осторожнее. После поимки брата ушла в лес, специалистам пришлось искать ее, аккуратно приближаться и действовать максимально деликатно, чтобы не спровоцировать и не выгнать обратно на трассу, сообщили в правительстве. 2 сабборбиста спасли енота во время проливного дождя на озере Леди Бёрд в Остине. Такер и Оуэн, как обычно, рыбачили и снимали видео, когда заметили в озере животное, которое несется в потоке воды. Сперва парни приняли его за собаку, но потом приблизили изображение с помощью камеры, поняли, что это енот. По словам Такера, течение начало затягивать животное под воду, и парни бросились ему на помощь. Такер подхватил енота веслом и начал грести к берегу. На видео попали кадры, как енот прячется от дождя под ногами сабборбиста. Подо мной он почувствовал себя в безопасности. Я не могу описать, какие чувства это у меня вызвало. Потом мы доставили его к берегу, и он убежал, даже не оглянувшись, не укусив нас и не издав ни звука, отметил Такер. Видео с эпичным спасением енота собрало за сутки более 10 миллионов просмотров. В комментариях называют саббордистов легендами и отмечают, что у них доброе сердце. Сами же парни призывают и других быть добрее и протягивать руку тем, кому это необходимо.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Германия. Есть мнение, что такое понятие как «дача» есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык. И сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten», дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Это «Мир привилегий». Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А. Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяне-20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Netflix представил специальную версию первого сезона «Очень странных дел», приуроченную к десятилетию сериала. Теперь первые 8 эпизодов проекта доступны в формате VHS Special Edition с изображением и звуком, стилизованным под старые видеокассеты. Создатели переработали визуальную часть сериала, добавив характерные для VHS формата помехи, зернистость, искажения и ретро-эффекты, чтобы зрители могли посмотреть историю из Хоукинса так, будто она вышла на домашнем видео в 80-х. Эксперимент стал своеобразным продолжением эстетики самого сериала, который с первого сезона активно обращался к культуре 80-х, от фильмов Стивена Спилберга и Стивена Кинга до старых игровых автоматов и аналоговых технологий. Стартовало производство нового психологического детектива «Живая» с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой в главных ролях. События сериала развернутся в недалеком будущем, где

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: 'Cause I will always, always love you.
1: Спонсор другой версии ООО «SZ Фрихаус».
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
2: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Великобритании священнослужительница Джейн Ли спасла древнюю церковь от закрытия благодаря удачной находке. Ли служит в церкви святого Уилфрида в деревне Меллинг, построенной в 14 веке. По словам женщины, она готовилась к утренней службе и случайно нашла таинственную коробку под алтарем. Внутри лежали 9 золотых монет, стоимость которых достигает 30 тысяч фунтов. «Мы просто разрыдались, когда это увидели. Мы не могли поверить. Это было как чудо», — рассказала Ли. Священнослужительница объяснила, что их церковь находилась под угрозой закрытия. Ее нужно было срочно отремонтировать, и служители никак не могли собрать нужную сумму. Клад спас церковь. Примечательно, что расходы на ремонт оцениваются в 750 тысяч фунтов. По словам Ли, хотя монеты не покрывают всю эту сумму, они могут вдохновить людей больше жертвовать на нужды церкви. Кто именно оставил монеты, остается загадкой. Женщина предполагает, что тайный благотворитель спрятал их под алтарем около 4 лет назад. Соседние церкви получали похожие анонимные дары еще в 2022 году. Свыше 350 килограммов арахисовой пасты оказались на полу музея в Нидерландах. Таким образом, там почтили память художника-концептуалиста Вима Шипперса, который умер в июне на 84-м году жизни. Шипперс впервые создал инсталляцию «Пол из арахисового масла» или «Пиндакаафслойер» в 1969-м. Сейчас ее покажут в филиале музея Бойманса ван Бенингена в Роттердаме. Художник создавал произведения, которые бросали вызов традиционным представлениям о смысле искусства. Перед смертью он обсуждал с музеем план воссоздания его работы. Шипперс составил инструкцию, согласно которой арахисовую пасту нужно наносить как можно более ровно и скучно. Гостям выставки запрещено лежать или стоять на покрытии. Два сотрудника учреждения несколько дней выкладывали пасту на пол. Для этого им понадобились шпатели. Всего на инсталляцию ушло 40 ведер продукта. Позже перед входом в музей появилась табличка с предупреждением для аллергиков.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. В Великобритании опубликуют неизданные песни Дэвида Боуи, записанные еще в 60-х под настоящим именем Дэвид Джонс. Треки войдут в сборник под названием «Дэвид Боуи – The Shell Tell Me Recordings». В записи некоторых из них участвовал Джимми Пейдж еще до того, как стал участником группы Led Zeppelin. Все композиции относятся к 1965-му. Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой прямолинейный, блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок, характерный для Лондона тех лет, отмечает The Guardian. Ранее уже были выпущены синглы этого же периода, такие как Can't Help Thinking About Me и Do Anything You Say. Релиз нового сборника запланирован на 18 сентября. Первый сингл из будущего альбома I Want Your Love уже появился в сети. Другие песни будут называться Cupid, Live Here To Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live In Dreams, I Do Believe I Love You, Keep Up With The Jones. Треки записаны с продюсером Шеллом Талми, который работал над такими хитами, как You Really Got Me, группы The Kings, My Generation группы The Who и многочисленными песнями Манфреда Мана. В работе над композициями участвовали также Lower Third, Manish Boys и Ники Хопкинс. Пост Малоун станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу этого года. Об этом певец сообщил в соцсетях. Шоу пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси за 90 минут до финального матча. Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории заслуживает самых масштабных проводов, пишут организаторы. Чемпионат мира действительно стал крупнейшим. Число участников выросло с 32 до 48 команд. По словам президента FIFA, эксперимент оказался успешным. Команды со всех континентов набирали очки и забивали голы. Благодаря расширению квот на турнир впервые квалифицировались сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао. В финале встретятся Испания и Аргентина. Аргентина по пути к решающему матчу обыграла Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию. Испания сразилась с Австрией, Португалией, Бельгией и Францией. Для испанцев это второй финал в истории. В 2010-м они в дополнительное время обыграли Нидерланды и стали чемпионами мира.

0: «Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
1: Австралийский путешественник Бен Карлин, как и многие его коллеги, стал первым и единственным в своей категории. Его кругосветка не была ни пешей, ни велосипедной, ни тем более с участием экзотических средств вроде газонокосилки. Он обошел Землю на автомобиле-амфибии. По профессии Карлин был горным инженером, а идею большого путешествия вынашивал еще со времен военной службы. Тогда он впервые увидел американскую амфибию «Форд» и решил, что именно она — идеальный транспорт для кругосветки. Позже Бен приобрел такой аппарат на аукционе и переделал его под дальние странствия. Установил койку, радиостанцию и компас. Имя для нового корабля он позаимствовал из рекламного слогана дезодоранта «Half Safe», что в переводе означает «полубезопасный». Первый спуск амфибии на воду состоялся в январе 1948 года в Нью-Йорке. Экипаж — сам Бен и его жена Элеонора. Но первые четыре попытки окончились неудачей. Лишь с пятой, в июле 1950-го, супругам удалось тронуться по-настоящему. Из канадского Галифакса они доплыли до Азорских островов, затем от Марокко пересекли сушу до Гибралтара, переплыли пролив и через Европу вышли к Англии, по дороге преодолев и Ла-Манш.

0: После этого последовал перерыв почти на 2,5 года. Новая глава путешествия началась в начале 1955-го. На этот раз они добрались до Индии. Правда, здесь Элеонора отказалась продолжать путь и подала на развод. Финишировал Бен Карлин в мае 1958 года в Монреале, спустя 10 лет после старта. Его маршрут включал почти 18 тысяч километров по морю и 63 тысячи по суше. А прославленная амфибия Half-Safe теперь занимает почетное место в музее школы Гилфорд, где когда-то учился Бен Карлин.
1: Нескучное путешествие на радио

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жюльетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договоренности. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

0: your man. Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
3: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. 1000 оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о необычных лотах. Советский флаг, побывавший на Луне на борту Аполлона-11, продали на аукционе Сотбис за $102 400. Изначально лот оценивался в 7-10 тысяч. Флаг размером 10 на 15 сантиметров принадлежал астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. В письме, подтверждающем подлинность, Олдрин пояснил,

Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена за лот – $1 000 000, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов. Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-Wing. Она обошлась покупателю в 3 135 тысяч в 2023 году. Световой меч, созданный из модифицированного блока вспышки Graflex, продали вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданные гримером Стюартом Фриберном. Это один из важнейших сохранившихся артефактов «Звездных войн». Он относится к эмоциональной кульминации фильма «Империя наносит ответный удар» — сцене, которая навсегда изменила сагу и подарила один из самых незабываемых моментов в истории кино. Коллекционеры понимали, что они торгуются не просто за реквизит, они соревнуются за подлинный фрагмент современной мифологии, отметил исполнительный вице-президент Heritage Джо Мадалена.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. США потребуется не менее 4 лет на восполнение запасов оружия после операции в Иране. Уложиться в этот срок Пентагон сможет только при одном условии, если Конгресс оперативно одобрит колоссальный военный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов. При этом, если Вашингтон решит возобновить нанесение ударов по иранской территории, американским вооруженным силам потребуется гораздо больше времени и денег на восстановление своего боевого потенциала. А дефицит ракет и боеприпасов в распоряжении армии лишь усугубится, сообщает газета «The Hill». Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян после финансовых угроз из Европы. Так, коллективное письмо 9 европейских государств прокомментировал Reuters, представитель организации. Ранее Эстония, Дания, Финляндия и ряд других стран Европы призвали Еврокомиссию исключить комитет из программ финансирования Евросоюза за смягчение санкций против России. В ответ на это в МОК подчеркнули, что обязаны придерживаться своей миссии сохранять глобальную спортивную платформу в условиях сложной геополитической обстановки. В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию и КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. В Минздраве отмечают, что применение искусственного интеллекта уже помогает снизить риск пропуска злокачественных опухолей. Потребление алкоголя в России в первом полугодии снизилось на 6,5% до 7,77 литра чистого спирта на душу населения. Это на 54 литра меньше, чем за тот же период 2025 года. Самым пьющим регионом страны по итогам полугодия стал Ненецкий автономный округ. Также в антирейтинг попали Чукотка, Кострома и Еврейская автономная область. Звания самых трезвых традиционно удерживают республики Северного Кавказа, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия. Заметно снизилось потребление алкоголя и в Москве. Около трети офисных сотрудников в Ростове-на-Дону сталкиваются с разногласиями на рабочем месте из-за использования кондиционеров. По результатам исследования 32% признались, что в их коллективах случаются подобные споры. В то же время большинство, 53%, отметили, что микроклимат в офисе не становится причиной для ссор. Еще 15% сообщили, что в их рабочих помещениях климатическая техника вовсе отсутствует. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе преимущественно ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на Таганрогской от Стрелковой до улицы Малиновского. Также небольшие сложности возможны на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша и на Большой Садовой от Буденновского проспекта до Ворошилова. Шловского проспекта. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
12: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Звезда Wednesday Дженна Ортега возглавит новую спортивную драму «Nasty». О кастинге сообщает Deadline. Коллега Ортеги выступит номинантка на «Оскар» Роуз Бирн, а режиссерский пост займет Мэри Бронштейн. Фильм будет выпущен новым подразделением Warner Clockwork. «Nasty» расскажет о талантливой гимнастке, которая пытается завоевать место в олимпийской сборной США. Вскоре героиня понимает, что главным противником является ее наставница. Сценарий фильма, написанный дебютанткой Изабеллой Ярош, входил в так называемый «черный список» лучших неопубликованных текстов за 2024 год. Съемки ленты стартуют осенью. В число продюсеров входит студия Lucky Chap Марго Робби. Ортега до конца года появится на экранах в сай-фае «Клара и солнце» Тайки Вайтити. В российских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера первой серии остросюжетного триллера «Холод» с Любовью Аксеновой. Проект рассказывает о Жене Плотниковой, скромной девушке, жене и матери, которая стала жертвой несправедливости. Героиню приговаривают к тюремному сроку за аварию, в которой погибли муж Жени и ее 6-летняя дочь. Тем временем от ответственности ушли реальные виновники, мажоры с богатыми родителями. Вскоре Женя решает бежать из тюрьмы и вершить самосуд. В «Холоде» также снимались Лариса Гузеева, Петр Федоров, Линда Лапинч и другие. Сериал является современной адаптацией «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Первый сезон будет состоять из 8 эпизодов.

0: также вошла в фильм.
1: Роль Оппенгеймера исполнил Киллиан Мёрфи. Он назвал сценарий этого фильма лучшим за всю свою карьеру. Говорят, что темп работы был безумным. Трехчасовое кино с высочайшим уровнем съемки сняли менее чем за 60 дней. Режиссер Кристофер Нолан известен тем, что не любит использовать спецэффекты. Поэтому взрыв в фильме настоящий. Он был воссоздан в реальности на миниатюрном ядерном полигоне. Для него использовали бензин, пропан, алюминиевую пудру и магний. Взрыв происходит в полной тишине. Так режиссер показывает весь масштаб и ужас катастрофы. В фильме есть как цветные кадры, так и черно-белые. Так Кристофер Нолан показывает разницу между восприятием происходящих событий самим Оппенгеймером и окружающими. Ученый видит все в цвете, потому что для него создание бомбы — это невероятное открытие. А черно-белые кадры помогают зрителю увидеть потенциальные последствия. Режиссер любит снимать на пленку, и этот фильм не стал исключением. Вот только выбрал он в этот раз широкоформатную камеру с 70-миллиметровой пленкой IMAX. А в черно-белом формате такой пленки нет. Поэтому компании Kodak пришлось создать уникальный продукт специально для фильма.
2: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий «Камамбер» «Ашан Красная Птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
19: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вернем на карту, вернем рублями, на твою карту, вернем рублями, вернем рублями.
6: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Глава МВД Эстонии призвал полностью запретить российским туристам въезд в Европу. Игорь Таро выступил против выдачи виз россиянам, чтобы они не могли отдыхать и заниматься шопингом в странах ЕС. По его словам, ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных стран. В российском МИДе неоднократно называли подобные действия дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия Брюсселя. В России начали распродавать автозаправочные станции. За последний месяц на маркетплейсах и сайтах компании появилось более 150 подобных объявлений. Стоимость объектов варьируется от 1 до 150 миллионов рублей. На продажу выставляют не только независимые АЗС, но и объекты крупных нефтяных компаний. Так, «Газпром» предлагает реализовать АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. У «Лукойла» есть объекты в Тверской, Тюменской, Челябинской и Калужской областях, а также Пермском крае. Как пишет «Известия», на начало года в России работали около 27 700 автозаправочных станций. На трех улицах микрорайона Платовского в Ростове-на-Дону не будет горячей воды с 24 июля по 6 августа. Об этом в соцсетях предупредила глава МинЖКХ Антонина Пшеничная. Горячей воды не будет на улицах Теряева, Тимофеева и Художественной. Причина временного отключения – гидравлические испытания и плановые работы на теплосетях, необходимые при подготовке к отопительному периоду. Ответственная за проведение работ организация АО «Краснодар-теплосеть». Квитанции за жилищно-коммунальные услуги смогут направлять в личный кабинет на портале госуслуги. Такой закон одобрил Софет. Электронные платежные документы будут получать пользователи, которые зарегистрированы на портале и не отказались от такого способа доставки. При этом квитанция в личном кабинете будет считаться официально полученной, а бумажный вариант дополнительно направлять не станут. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе преимущественно ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Зоологической, Змеевском проезде и улице Даватора от входа в зоопарк до улицы Мадаяна. Скорость в потоке снижена до 9 км в час. Время преодоления затора более 20 минут. Около четверти часа потеряете на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой. Также небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до улицы Седова и на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
12: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. На вершине холма в колумбийском городе Ракира возвышается гордая свинка с отверстием для пожертвований. Недавно эксперты Книги рекордов Гиннесса признали ее самой большой копилкой в мире. Керамическая скульптура весит почти 30 тонн, ее высота составляет 9 метров, а длина почти 10,5. Объект находится в тематическом парке Мано-дель-Артесан. Внутренний мир свиньи наполнен не только деньгами. Прямо в ее теле поместилась целая галерея, посвященная истории глиняных копилок в Ракире. Кроме того, нос копилки на самом деле является смотровой площадкой. Я забралась на самый верх огромной свиньи-копилки, чтобы провести официальное испытание с монеткой, и оттуда открылся потрясающий панорамный вид на горы Баяка, поделилась Наталью Рамирес, судья Книги рекордов Гиннесса. Посетители парка регулярно наполняют копилку деньгами. Сотрудники передают собранные деньги местным приютам для бездомных животных. Поскольку свинка обладает внушительными размерами, в ней помещается 127 миллионов колумбийских песо или около 3 миллионов рублей. Команда парка надеется, что новости о гигантской копилке завирусятся в сети и привлекут новых туристов. По их словам, Ракира – ремесленная столица Колумбии, которая впечатлит всех, кто интересуется гончарным мастерством и историей Южной Америки.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Финляндия. Финны едва ли не самые страстные любители загородного отдыха в Европе. Их пригородные владения называются мёкки. Обычно они представляют собой небольшие участки с домиками красного цвета на берегу озера или реки. Небольшие — это около 300. Домики же могут быть не больше 20-30 квадратов и очень часто без современных удобств. Зато рядом с домом обязательно будет сауна. Выехать на природу и попариться в волю — любимое времяпрепровождение финнов-горожан. Впрочем, не чужды мы радости огородника. Многие с удовольствием выращивают на своих участках овощи – огурцы, помидоры, картофель, морковь, чеснок, лук, кабачки. Также в садах растут яблони, малина, слива, красная и черная смородина. Немного, всего по паре кустов. Земельные наделы в Финляндии нередко продаются по довольно выгодным ценам. Правда, находятся такие участки обычно в не особо привлекательных районах. Землю финны покупают чаще всего уже с домом, хотя можно построиться и самостоятельно. Но это все для любителей стройки и огорода. А если хочется дом побольше и участок пошире, то такое удовольствие будет уже значительно дороже. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Georgia on my mind. Песня Georgia on my mind была написана в 1930 году композитором Хуаги Кармайклом и его другом Стюартом Горреллом. Горрелл впоследствии стал банкиром и за всю свою жизнь не написал больше ни строчки. Настоящая слава пришла к композиции после того, как в 1960 году ее исполнил знаменитый джазмен Рэй Чарльз. «Georgia on my mind» стала тогда настолько популярной, что в 1979 году Генеральная ассамблея Джорджии приняла решение сделать ее официальной песней штата. Рэй Чарльз. «Georgia on my mind».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. 2 глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 июля в клинике «Эксимер».
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Евросоюз отказал Украине во вступлении в обход процедур. Тема ускоренной интеграции Киева в сообщество больше не поднимается. Для вхождения в ЕС следует выполнить необходимые реформы, заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери. По его словам, ЕС планирует открыть все 6 переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз к концу года. При этом ранее представители Еврокомиссии обещали запустить диалог по всем этим этапам уже в июле. Сейчас из 6 кластеров открыты только 2. Ростовская область получит 60 тысяч тонн топлива. Его смогут по приемлемым ценам выкупить сельхозтоваропроизводители. Об этом сегодня сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Квота, которую мы попросили в Минэнерго, это 60 тысяч тонн. Поставки начались. Получили 4 тысячи тонн от Лукойла, получили значительный объем от Газпрома. Работаем с коллегами из Роснефти. Для сельхозтоваропроизводителей это возможность получить топливо по приемлемым ценам, прокомментировал Юрий Слюсарь. Глава региона подчеркнул, что аграрии смогут заправлять машины не по спекулятивным биржевым котировкам, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика должна отличаться от скачков у перекупщиков. За поставками будут следить Минпромэнерго и Минсельхозпрод Ростовской области. Также в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона открыли горячую линию для донских хозяйств. Она работает круглосуточно. Биометрическое распознавание лиц в рамках системы «Безопасный город» планируют расширить на всю Ростовскую область. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарев. Глава региона рассказал о планах после посещения ситуационного центра охраны МВД. Правоохранители показали, насколько эффективна система «Безопасный город». Также в полиции рассказали, что на сегодняшний день за порядком и безопасностью следят с использованием более 6 тысяч камер. Только за период этого года применение программы биометрического распознавания лиц позволило задержать более 150 нарушителей. Треть из них находились в федеральном розыске. Совфед одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Управляющие компании будут отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для организации от 100 до 500 тысяч. Закон должен сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость услуг. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе преимущественно ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова, на Большой Садовой от Будюновского проспекта до Ворошиловского проспекта и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Въезжающие в Россию иностранцы порой проводят на пограничном контроле до 4 часов. Особенно пристально проверяют европейцев, однако с проблемами сталкиваются и ближневосточные туристы, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян. АТОР часто призывает пограничников как-то поменять подход, однако они ничего не объясняют, просто отводят и говорят ждать. Потом задают несколько дежурных вопросов и снова приходится ждать. Это очень сильно нервирует и отпугивает туристов, приводят слова эксперта НСМ. Он рассказал, что чаще других нашу страну посещают путешественники из Китая. После 28 февраля ближневосточный турпоток снизился, но не иссяк. С мая он вновь начал расти. Больше всего гостей приезжают из Эмиратов. Из Турции туристы тоже присутствуют. Есть въездной туристический поток еще из Вьетнама и Таиланда. Присутствие Индии, на удивление, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать, поделился Мурадян. А вот европейцы приезжают редко. В основном из стран, которые сейчас выдают визы россиянам. Речь про Италию, Францию и Германию. Однако есть вероятность, что это бывшие сограждане, которым теперь требуются визы. С января по июнь Японию посетили 104,5 тысячи туристов из России. Это на 24,5% больше, чем за тот же период 25-го, показали подсчеты Японской национальной туристической организации. Наши соотечественники перестали считать направление слишком дорогим и труднодоступным. Рост популярности Японии можно объяснить сразу несколькими причинами. Появление большого числа стыковочных рейсов, основным транзитным хабом для россиян выступает Китай. Ослабление иены и укрепление рубля, дополнительный спрос формируют путешественники, прежде ездившие по Европе, а теперь выбирающие Азию. Также важно простое и быстрое оформление японской визы. Ранее россияне чаще ограничивались знакомством с Токио, Киото и Осакой. Сейчас направление все чаще становится возвратным, а путешественники изучают также Камакуру, Никко и полуостров Идзу. Цены на экскурсионные туры на 7-9 дней стартуют от 150 тысяч на человека. В цену входит перелет, проживание с завтраками и часть экскурсий.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
14: Ну?
13: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Секрет продления молодости в любви к культурному отдыху. Японские ученые выяснили это, проведя новое исследование. Все мы рано или поздно постареем, но на скорость этого процесса можно повлиять. Так, фактически возраст человека часто отличается от физиологического. В зависимости от образа жизни, окружения и генетики, мы выглядим либо старше своих лет, либо моложе. Авторы свежей научной статьи решили проверить, зависит ли темп биологического старения взрослых и пожилых людей от привычки посещать кинотеатры, театры, музеи и концертные залы. Команда проанализировала данные о 2000 взрослых, участвовавших в английском лонгитюдном исследовании старения. Минимальный стартовый возраст участников – 50 лет. В выборку вошла информация за период с 2004 по 2009. Добровольцы рассказывали ученым, как часто они посещают культурные учреждения. Помимо этого, специалисты регулярно оценивали 10 показателей физического здоровья участников – от давления и уровня гемоглобина до индекса массы тела, силы хвата и скорости ходьбы. Все данные позднее объединили в единый показатель физиологического возраста. Согласно результатам исследования, среди людей, увлеченных культурными событиями, было больше женщин. Также, по данным ученых, такие участники имели более высокий социально-экономический статус и в целом чувствовали себя лучше. Позднее ученые учли погрешность, связанную с доходом, занятостью и хроническими заболеваниями, и обнаружили, что увеличение показателя культурной вовлеченности на 1 балл коррелирует со снижением физиологического возраста на 31 день. Важно уточнить, что исследование носило наблюдательный характер. Возможно, связь между любовью к культурным событиям и темпами старения не является прямой. Так или иначе, посещение концертов или спектаклей укрепляет социальные связи между людьми и делает досуг более разнообразным.
2: You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор» – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: ему на суточный ром.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Вы слушаете

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью плюс 21. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 27.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала дебютный трейлер фильма «Бегущая». Новый трейлер с участием звезды «Чудо-женщины» Галь Гадот выйдет в России 3 сентября. По сюжету юристка Майя готовится к сложному судебному процессу. Внезапно, во время утренней пробежки, ей звонит неизвестный и сообщает, что похитил ее сына Ноа. У Майи есть всего час, чтобы спасти ребенка. Для этого нужно пробежать через весь Лондон, четко следуя указаниям маньяка. Режиссером «Бегущей» выступил шотландец Кевин Макдональд. С участием Гадот на российских экранах в настоящее время идет «Кодекс Данте». В сети появилось первое фото со съемок хоррора «They Follow» сиквела «Оно приходит за тобой» 2014 года. В главной роли вернется Майка Монро. Компанию на экране ей составят Наоми Аки, Джейки Эрл Хейли, Жюстин Люпе, Майкл Гандольфини и другие. Режиссером и сценаристом вновь выступит Дэвид Роберт Митчелл. «They Follow» станет для него первым проектом, полностью снятым на 35-миллиметровую кинопленку. Компания «Neon» выпустит картину ориентировочно в 2027 году. Детали сюжета неизвестны. События разворачиваются спустя 10 лет после первой части. «Оно приходит за тобой» рассказывал о студентке, которую после незапланированного секса начинают преследовать жуткие видения. Фильм собрал в мире 23 миллиона долларов при бюджете в 1 300 000.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Радио Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
2: Энди Уильямс.
3: Тема любви из картины «Крестный отец» была написана в 1972 году знаменитым итальянским кинокомпозитором Нино Ротта. Позже на мелодию были положены слова, и песня получила название «Speak Softly Love». Со своим саундтреком для «Крестного отца» Нино Ротта был номинирован на премию «Оскар». Правда, комиссия исключила его из списка претендентов, так как было установлено, что большинство композиций являлись переделанными работами, сочиненными им для картины Феллини «Фортунелла» 1958 года.
2: Энди Уильямс. «Speak softly, love».

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.